Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Колумбию с Днем независимости. Генпрокуратуры Азербайджана и Узбекистана подписали программу сотрудничества. В Шуше представлена музейный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдошев. Программа предусматривает расширение обмена опытом между прокурорскими органами двух стран, повышение профессиональных знаний и навыков, а также развитие сотрудничества. Генеральный прокурор Азербайджана Кемран Алиев провел встречу один на один с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдошевым. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между органами прокуратуры двух стран. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая расширение правового сотрудничества, обмен опытом и дальнейшее укрепление взаимодействия на международных площадках. Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдошев награжден юбилейной медалью прокуратуры Азербайджана, посвященной столетию ведомства. Медаль вручил генеральный прокурор Азербайджана Кемран Алиев. Церемония награждения проведена в знак признания вклада в развитие сотрудничества между прокуратурами Азербайджана и Узбекистана. Новым послом Австрии в Азербайджане назначен Этьен Берхтольд. Об этом заявили в посольстве Австрии в Баку. Ожидается, что Этьен Берхтольд приступит к исполнению обязанностей главы дипломатической миссии Австрии в Азербайджане в конце августа, подчеркнули в дипмиссии. Кроме того, стороны намерены расширять сотрудничество в сфере применения искусственного интеллекта и цифровых технологий правоохранительной деятельности, в том числе в области использования электронных доказательств. Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в ходе визита в Нью-Йорк встретился с министром городов Бразилии Антонио Владимиром Моурой Лимой. Стороны обсудили расширение сотрудничества в рамках Бакинской коалиции устойчивости, созданной по инициативе Азербайджана, Бразилии, Египта и ОАЭ, а также перспективы реализации совместных проектов. Анар Гулиев высоко оценил участие Бразилии на Всемирном форуме городов ВУФ-13, который состоялся в Баку. Вклад страны в глобальный градостроительный диалог и активное участие в иных мероприятиях, проводимых в Азербайджане. Председатель Госкомитета выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет и дальше расширяться. Средний коридор – фундаментальный элемент общей транспортной стратегии Турции, Азербайджана, Грузии и стран Центральной Азии, отражающий многостороннее сотрудничество. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресном выпуске газеты «Тюркия». Автор публикации, глава попечительского совета фонда «Ихлас» Махмуд Кемаль Айдын, привлекает внимание к значимости среднего коридора для Анкары, которая не ограничивается транзитными перевозками. В статье отмечается, что проект создания прямого сухопутного и железнодорожного сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахчеванской автономной республикой несет в себе потенциал превращения в важнейший элемент среднего коридора. Автор статьи далее повествует о другом крупном транспортно-логистическом проекте, поддерживаемом Анкарой – маршруте «Путь развития». При организации фонда «Яшат», спонсорстве BP и партнерстве азербайджанских авиалиний в столице Соединенного Королевства Лондоне стартовала 4-я летняя школа «Яшат». Основная цель летней школы, которая продлится 14 дней, заключается в расширении кругозора, повышении уровня языковых знаний и навыков детей-шахидов, обеспечении их активного участия в межкультурном обмене, поддержки эффективного времяпрепровождения, установления новых дружеских контактов. Летняя школа, которая продлится с 19 июля по 2 августа, проходит в университетском колледже Лондона.

В рамках программы участники будут ежедневно посещать трехчасовые занятия по английскому языку, а также примут участие в экскурсиях по Лондону, ознакомиться с историческими памятниками и музеями. В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных совместным Министерством культуры и фондом Гейдара Алиева, представлена музыкально-художественная композиция «Тоска по слову Гейдар Бабая Салам». Композиция, посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра, была представлена перед домом ханской дочери Натаван. Режиссер-постановщик композиции, заслуженный артист Логман Керимов, режиссер Эль Нурмамин.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Карабах – новый экономический локомотив Азербайджана. Когда мы говорим о программе «Великое возвращение», первое, что приходит на ум – новые жилые кварталы, современные дороги, школы и социальные объекты. Однако за всем этим стоит более важная стратегическая цель. Карабах не просто восстанавливается, он становится одним из ключевых факторов будущего экономического развития Азербайджана. Поэтому вопрос, почему Карабах является новым экономическим локомотивом Азербайджана, приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что освобожденные территории станут источником новой энергии для экономической жизни страны. Вот как комментирует это эксперт-экономист Самир Гейдаров.
2: Президент Ильхам Алиев Карабахын gelecekte ülkenin aparıcı iqtisadi bölgelerinden birine çevrileceğini defalarla vurgulamıştır.
1: Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что в будущем Карабах превратится в один из ведущих экономических регионов страны. Для реализации этой цели значимы свойственное региону экономическое преимущество и направление стратегического развития. Карабах расположен в стратегическом месте, которое соединяет Азербайджан с Нахчеваном, Турцией и в дальнейшем с международными рынками посредством Зангезурского коридора. Новые автомобильные и железные дороги, а также аэропорты превращают регион в логистический центр. Одним из главных достоинств Карабаха является его богатейший природный потенциал. В Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском и других районах обнаружены месторождения золота, меди, ртути, мрамора, строительного камня и других ценных ископаемых. Рациональное использование этих ресурсов в будущем станет основой для развития горнодобывающей промышленности и создания новых производственных сфер. Особое внимание стоит уделить и аграрному потенциалу региона. Плодородные земли Агдама, Физули, Джибраила и Зангилана, а также обширные пастбища Кельбаджара и Лачина являются хорошей перспективой для развития различных сельскохозяйственных направлений. Установка современных ирригационных систем, возвращение земель в сельскохозяйственный оборот и реализация аграрных проектов способствуют укреплению экономических основ Великого Возвращения. Не менее важен и туристический потенциал региона. По мнению экспертов, дальнейшее развитие уже имеющихся условий также будет способствовать росту туристического потока. Энергетический потенциал являются ресурсы Кельбаджара и Лачина, а также проекты по производству солнечной и ветровой энергии делают этот регион особенным в энергетической стратегии Азербайджана. Такой подход служит не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для расширения будущих экспортных возможностей.
0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Минная проблема Азербайджана является одним из главных препятствий на пути к восстановлению. За почти 30-летний период оккупации освобожденной территории Азербайджана стали одним из самых заминированных регионов мира. Сегодня минная угроза представляет собой не только проблему безопасности, но и один из

подготовку саперов, механических инструментов и служебных собак. Процесс разминирования проходит в соответствии с международными стандартами, а безопасность является высшим приоритетом. Благодаря работе по разминированию на освобожденных территориях стало возможным строительство дорог, аэропортов, линий электропередач и водоснабжения, школ, больниц и населенных пунктов. Создание безопасной среды является основой восстановительно-строительных проектов, реализуемых в таких населенных пунктах, как Агалы, Талыш, Лачин, Физули, Джибраил, Зангилан, Шуша и других. По сей день работы по разминированию продолжаются беспрерывно. По этому поводу председатель агентства Азербайджана по разминированию Вюгар Сулейманов сказал. В результате проводимых на освобожденных территориях работ по разминированию было очищено 287 385 гектаров территории. Было обнаружено и обезврежено 255 200 мин и боеприпасов. На международных площадках Азербайджан регулярно поднимает вопрос о минной проблеме. Официальный Баку обвиняет Армению в том, что она не предоставляет точные карты заминированных территорий, или же эти карты не обладают достаточной достоверностью. Вследствие этого процесс разминирования становится более сложным, требуя больше времени и ресурсов, а также повышая риски для жизни людей. Внедрение современных технологий, применение беспилотных летательных аппаратов, а также решения на основе искусственного интеллекта и цифровые картографические системы значительно повышают эффективность операции. Выступление Вюгара Сулейманова. Китайская Народная Республика передала агентству рентгеновское устройство для разминирования X-Ray, которое используется в помещении для поиска мины в предметах, которые имеют дверцу. Сегодня перед Азербайджаном стоит важная задача – превратить освобожденные от оккупации территории в безопасное и комфортное место для жизни. Процесс разминирования играет ключевую роль не только в защите земель от угрозы, но и в ускорении процесса возвращения, обеспечении экономического развития и построении устойчивого мира в регионе. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев провел ряд встреч в рамках официального визита в Германию. Делегация Коммунистической партии Китая совершила визит в нашу страну. Современная модель градостроительства в рамках программы «Великое возвращение». Аналитический материал. А теперь подробнее. 20 июля вечером президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Федеративную Республику Германия. В тот же день в Берлине состоялась встреча главы государства с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. На встрече был подчеркнут растущий интерес азербайджанских и германских бизнесменов и компаний к совместной работе, обсуждены пути институционализации такой деятельности. Состоялся обмен мнениями о существующем потенциале в сфере традиционной и альтернативной энергетики, возможностях в сфере связности, включая Северный коридор, транспорта и логистики. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями об использовании туристического потенциала нашей страны и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 21 июля в резиденции Вилла Боргес в Берлине состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Федеративной Республики Германия Франком Вальтером Штайнмайером один на один, а затем с участием делегации обеих стран в расширенном составе. На встрече с канцлером Германии было предусмотрено подписание совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю бельгийца Филиппу в связи с национальным праздником страны. В письме выражаются наилучшие пожелания, а также желание постоянного благополучия и процветания бельгийскому народу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Энди Бернему в связи с его назначением на должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. «Мы придаем особое значение всестороннему развитию отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством, основанных на богатых и добрых традициях. Динамичное

0: развитие торгово-экономического сотрудничества, поступательное углубление и наполнение новым содержанием нашего проверенного временем стратегического партнерства в энергетической сфере вызывают удовлетворение, говорится в письме. Глава государства выразил уверенность, что дружественные отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством нашими совместными усилиями будут и впредь успешно развиваться в интересах наших народов, а наше партнерство еще больше укрепится.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

партнерство между Азербайджаном и Германией в свете новых геополитических реалий. Двадцатого июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев совершил официальный визит в Федеративную республику Германия. Официальный визит можно расценивать как новый этап в развитии отношений между двумя странами. Этот визит не просто очередная демонстрация дипломатических отношений, но и показатель растущего интереса Германии к Южному Кавказу и стратегическое партнерство с Азербайджаном, особенно в свете актуальных геополитических вызовов. В условиях растущих энергетических и логистических проблем Германия стремится диверсифицировать источники энергии, укрепить стабильность цепочек поставок и выйти на рынки Центральной Азии. В этой связи Азербайджан стал для Берлина не только надежным партнером в области энергетики, но и ключевым элементом в развитии новых геоэкономических связей между Европой и Азией. Следует отметить, что выход азербайджанского газа на немецкий рынок придал новое значение двустороннему сотрудничеству. Действующее до 2045 года долгосрочное соглашение о поставках газа между СОКАР и немецкой компанией Юнипер, а также сотрудничество с СЭФЭ, служит усилению энергетической безопасности Германии и подчеркивает значимость Южного газового коридора для Европы. Средний коридор также стратегически значим для Германии. Этот маршрут открывает немецкой промышленности доступ к рынкам Центральной Азии, способствует диверсификации поставок критически важного сырья и повышает устойчивость глобальных цепочек поставок. В данном же процессе Азербайджан играет ключевую роль как один из важнейших логистических и транспортных узлов между Европой и Азией.

0: По приглашению партии ЕНА Азербайджан делегация Коммунистической партии Китая совершила визит в нашу страну. Представители Коммунистической партии Китая встретились с членами молодежного объединения партии ЕНА Азербайджан Ясамальской районной организации партии ЕНА Азербайджан. Делегация Компартии Китая также посетила Академию государственного управления при президенте Азербайджанской республики, Центр китайского языка и культуры, а также Школу государственного управления Гейдара Алиева, приняла участие в конференции на тему «105-летний славный путь Коммунистической партии Китая. Понимание КПК глазами молодежи». В рамках визита гости посетили Чаршегер, Приморский национальный парк, Центр отдыха Сибриз и Центральный ботанический сад, а также посмотрели концертную программу «Жемчужина опереты» в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре. Министр юстиции Фарид Ахмедов встретился с делегацией во главе с государственным министром по вопросам права и юстиции Пакистана Ахилом Маликом. На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-пакистанские связи поднялись до уровня стратегического партнерства и отмечена важная роль, которую играют взаимные визиты и встречи на высоком уровне в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. Было отмечено, что в рамках исполнения меморандума о сотрудничестве и программы сотрудничества, направленных на развитие взаимодействия между органами юстиции, реализован ряд совместных мероприятий, и меры в этом направлении продолжаются. На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитрием Шлопаченко поддержку Украины, гуманитарные вопросы и перспективы двустороннего взаимодействия. Стороны обменялись мнениями по актуальным международным вызовам, роли ООН в укреплении мира и устойчивого развития, а также обсудили возможности углубления взаимодействия между командами посольства Украины в Баку и представительства ООН в Азербайджане. Стороны договорились поддерживать регулярный диалог и совместно работать над инициативами, направленными на укрепление международной безопасности и достижение справедливого и устойчивого мира.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

современная модель градостроительства в рамках программы «Великое возвращение». Концепция умного города и умного села, реализуемая в рамках программы «Великое возвращение», является одним из ключевых направлений восстановления территорий, освобожденных от оккупации. Этот подход основывается на принципах современного градостроительства и включает в себя создание цифровой инфраструктуры, внедрение экологически чистых и возобновляемых источников энергии, а также формирование современных жилых пространств, обеспечивающих не только комфортное проживание, но и устойчивость к изменениям окружающей среды. Впервые концепция была успешно применена в Зенгеландском районе, а сейчас активно внедряется в других городах и селах Карабаха и Восточного Зангезура. В новых жилых районах приоритетом является интеллектуальная система управления, современная коммунальная инфраструктура, пешеходные улицы, развитые сети общественного транспорта и решения, соответствующие экологическим стандартам. Следует отметить, что проведение в Азербайджане Всемирного форума городов ВУФ-13 способствовало нашей стране представить на международном уровне свой опыт в области градостроительства и восстановления. Форум расценивается как значимая платформа, на которой демонстрируются опирающиеся на современные подходы в градостроительстве проекты по реконструкции, проводимым на освобожденных от оккупации территориях. Отличительной чертой восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре является осуществление их за счет собственных средств Азербайджана. Строительство современных городов на месте разрушенных населенных пунктов в кратчайшие сроки свидетельствует о большом потенциале и экономических возможностях нашей страны. Проекты, реализуемые сегодня в Шуше, Агдаме, Ханкенди и других населенных пунктах, демонстрируют практическое воплощение концепции умного города и умного села, создание новой среды обитания в соответствии с современными градостроительными стандартами, особенно в Агдаме, рассматривается как успешный пример краткосрочной реконструкции города, который был полностью разрушен до оккупации. В процессе реконструкции особое внимание уделяется не только современным технологиям, но и сохранению национальных архитектурных традиций. Так и проекты, реализуемые в Шуше, Агдаме и других городах, представляют собой новую модель развития, которая гармонично сочетает национальное архитектурное наследие с принципами современного градостроительства.

Представительство Бюро по туризму Азербайджана в России организовало в Москве две специализированных семинара для представителей российской туристической отрасли, посвященных продвижению возможностей нашей страны в сфере делового и зимнего туризма. Участникам были представлены круглогодичные туристические возможности Азербайджана, а также современная инфраструктура страны для проведения корпоративных встреч, конференций и других деловых мероприятий. Гостям представили подробную информацию о зимней туристической инфраструктуре Азербайджана, разнообразии туристических продуктов и богатом культурном наследии страны. В рамках программы участникам также был предложен традиционный азербайджанский завтрак, позволивший познакомиться с национальными кулинарными традициями.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.